Тихостия не хотела, твой свет и окаяла. Не хотела, не хотела, по ошибке залетела. Все